0: попасла. Я человек, везут на этой настукать.
1: Добро.
0: Только что-то меня взорвало.
1: Добро.
0: Ай, пуна пасла.